0: Azul FM 98.6. Los éxitos del verano sin descanso.
1: Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».